со мной в диком танце. Подразни меня, засранца. Дикий танец зажигает, мое сердце обжигает. Потанцуй со мной в диком танце. Подразни меня, засранца. Дикий танец